0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы проходим с вами Ветхий Завет, первую часть Библии, и от сотворения мира постепенно дошли до выхода израильтян из Египта. В прошлый раз мы говорили о том, как народ этот роптал на Моисея и Бога в пустыне и просил мяса. Бог дал им перепелов, и в течение целого месяца они ели мясо, так что оно даже надоело им. Потом, когда они пошли дальше, Моисей нашел себе жену не из израильского народа, а ефиоплянку, и вызвал этим недовольство и зависть своих брата и сестры. Господь обличил Аарона и Мариам и наказал Мариам проказой, но по молитве Моисея через неделю она была исцелена. Теперь мы пойдем дальше, у нас ведь так мало времени. Когда израильтяне пришли в пустыню Фаран, они уже были недалеко от обетованной страны. Еще один только марш, и они бы достигли крайних границ прекрасной страны. Вы заметили, дети, что мы не останавливались во всех подробностях на всем, что происходило в пути с этим народом, а только коснулись самого главного. Второстепенное не так важно, и мы не будем задерживаться на том, что не имеет прямого отношения к Божьему плану спасения людей. Когда Моисей привел народ на такое близкое расстояние к обетованной стране, Господь сказал ему: «Пошли 12 человек в Ханаан, и пусть они рассмотрят все хорошенько и доложат тебе об этом». Моисей избрал 12 добрых, верных людей и сказал им: «Перейдите долину и горы, посмотрите, какой там живет народ, добрый или злой, слабый или сильный, мало или многочисленный. Посмотрите, хороша ли там земля, есть ли лес. Обратите внимание на города той страны, и живут ли люди в палатках или домах. Принесите с собой плоды этой страны, к этой поре уже, наверное, есть первый виноград. Идите смело и ничего не бойтесь, Господь будет с вами». В течение 40 дней посланники Моисея рассматривали обетованную страну. Они увидели большие, сильные города и маленькие, незначительные городишки. Они видели большие поля и прекрасные виноградники. Страна была действительно прекрасной и обильной. Тут уж они во всяком случае не будут голодать. Фруктов и овощей много, и земля плодородна и красива. Они захватили с собой кое-каких плодов, чтобы показать своим в стане. Двое из них несли громадную гроздь винограда на шесте, положенном на плечах. Израильтяне никогда не видели ничего подобного. Остальные посланники наперебой рассказывали о достопримечательностях той страны. «Это очень богатая страна, и люди живут в укрепленных городах, окруженных каменными стенами». Израильтяне переглядывались между собой и обсуждали это радостное сообщение. Один из посланников по имени Халев успокоил народ и сказал: «Пойдемте туда немедленно и захватим страну, потому что я уверен, что это нам легко удастся, ведь Господь с нами». Остальные посланники не соглашались с ним и говорили, что жители Ханаана сильнее израильтян, и победить их просто невозможно. Когда они сказали, что жители Ханаана такие крупные и высокие, что израильтяне выглядят возле них как кузнечики, тогда весь народ пришел в страх и смятение. Они плакали всю ночь и решили, что никак им не удастся попасть в обетованную страну. К утру они подняли шум и роптали на Аарона и Моисея, что не было, конечно, новым, как мы уже видели раньше. «Почему мы не остались в Египте?» — снова говорили они. «Почему мы не умерли в пустыне, через которую шли так долго? Для чего мы дожили до этого дня? Почему Бог привел нас сюда, на верную смерть? У нас заберут в плен жен и детей?» Так роптал народ и даже готовился избрать себе руководителя, который бы увел их обратно в Египет. Когда Аарон и Моисей услыхали об этом, они умоляли народ не делать этого. Они просили народ послушаться Бога, который никогда еще не оставлял их на произвол судьбы. Как могли они сомневаться в великой силе Бога, выведшего их из Египта, проведшего их через Черное море, как по суше, давшего им воду из скалы и манну с неба и охранявшего их от врагов во время всего долгого пути? Халев и Иисус Навин разодрали свои одежды, как это было принято делать в момент отчаяния и горя. Им было стыдно за этот маловерный народ, и сами они твердо верили, что Бог может вести их в Ханаан, потому что Он обещал это сделать. И они говорили народу: «С Страна, которую мы исследовали, прекрасна, и Господь обещал ее нам. Не возвращайтесь обратно, идите вперед, Господь будет с нами. Народ не желал их слушать и хотел даже убить их обоих в злобе своей. Но когда они наклонились, чтобы поднять камни и побить ими двоих посланников, они вдруг увидели славу Господа, сошедшую на скинию собрания. Господь сказал Моисею: «До каких пор этот народ будет еще искушать и раздражать меня? Как долго нужно ожидать от них веры?» Господь был так возмущен этим народом, что, казалось, его терпение достигло предела. Моисей от чистого сердца просил Господа за народ. Он говорил ему, что если израильтяне умрут в пустыне, тогда египтяне решат, что Господь не смог довести их до обетованной страны. Моисей умолял Господа простить грех народа по великой милости, как он простил их и прощал их от самого первого дня их выхода из Египта. Ради Моисея Бог простил народ и на этот раз, но не позволил им войти в Ханаан теперь. Господь сказал: «Все, кто находится сейчас в возрасте 20 лет и старше, не войдут в обетованную страну за то, что возмутились против меня и поставленных мною людей». В наказание Господь велел им возвратиться в пустыню и жить там до тех пор, пока все эти люди умрут. С какой глубокой печалью приняли люди эту весть! Они уже жалели о том, что возмущались против Бога, но изменить не могли ничего. Утром они встали рано и начали делать великие планы. Они решили идти вперед, как велел Господь раньше, и воевать с жителями Ханаана. Моисей кричал им вслед: «Не идите, Господь не будет с вами, вы будете поражены, потому что Господь не с вами». Но они спешили вперед и не обращали внимания на крики Моисея. Битва не была долгой. Жители Ханаана ответили сильной атакой и отбили нежеланных гостей быстро, чего и следовало ожидать. Побеждает только тот, с кем Господь, а без Господа человек обречен на поражение. Господь хочет, чтобы во всех случаях жизни мы полагались на Него. Но прежде всего, для того, чтобы полагаться на Господа, мы должны знать и любить Его. Мы должны быть истинными христианами, а не только по названию. Один проповедник спросил пришедшего к нему на собрание молодого морского офицера: «Вы христианин?» Он ответил: «Да». Проповедник сказал: «Это хороший ответ, но я не имею в виду вашу принадлежность к какому-то вероисповеданию, но хочу сказать, спасены ли вы?» «Да, я спасен», — ответил молодой моряк. Проповедник попросил его рассказать о том, как это с ним произошло. «Я хочу, дети, чтобы вы узнали об этом и сами проверили себя». Вот что он рассказал. «Мои родители были верующие. Они молились за меня утром и вечером и имели точный план для моей жизни. Я противился их воле, но окончил университет ради них, после которого должен был учиться в библейской школе. Мне ужасно не хотелось туда идти, и я открыто выразил свой протест. Мне не нужен ваш Бог, церковь и Библия. Оставьте меня в покое и позвольте мне самому выбирать путь в жизни», — кричал я. Родители были убиты горем, но я добился своего и стал журналистом и фотографом и репортером газеты в Лондоне. Одно только смущало меня. Я все еще жил дома и должен был терпеть семейные молитвы по утрам и вечерам. Вдруг произошло нечто замечательное. Меня повысили по службе и послали в Китай. Перед моим отъездом родители не скрывали своей печали, но они знали, почему я так рвусь из дому. Перед отъездом мне дали адрес китайского фотографа, где я мог бы остановиться, если нужно. Я нашел его быстро и был встречен приветливо. Он спросил меня, умею ли я делать фотографии на очень близком расстоянии, и я с радостью ответил, что это моя специальность. Тогда он спросил, видел ли я когда-нибудь точное изображение человеческого сердца, но я должен был признаться, что такой фотографии никогда не видал. Он вытащил Библию и прочитал следующий стишок: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Я почувствовал себя как побитый и сознал себя самым последним человеком на земле. В конце нашей беседы я охотно склонил колени вместе с ним и в тот день стал христианином. Он думал, что убежал от родителей, но он не знал, что невозможно убежать от молитв. Утром и вечером родители продолжали молиться о нем. «Господи, смотри за нашим сыном, приведи его к себе, ведь ты можешь сделать это и в Китае». И Господь ответил на их молитву. «Можно ли убежать от Бога?» Многие пытались сделать это, но неуспешно. Бог вездесущ. Он всюду и везде, в России и в Америке, и нам не нужно этого бояться. Он добр и любящ. Он долготерпелив и многомилостив, как я говорила вам раньше. То, что Он находится везде, позволяет нам говорить с Ним везде. Я молюсь о вас дома, а Господь по моей молитве может спасти вас у вас дома. Не пытайтесь бежать от Него. Будьте Ему послушны и верны, и никогда не пожалеете об этом.
0: А сейчас мы послушаем с вами песню, и если кто из вас ее знает, пойте вместе с нами.

Настоящее покаяние. Яркая вспышка молнии на миг осветила комнату, и сильный гром потряс окна. Однако это не подействовало на одиноко сидящего за столом мужчину. Ни одна складка лица не вздрогнула в ответ на природную стихию. Николай сидел и молчал. Молчал и думал. Казалось, ничто не в силах было нарушить то, что происходило в его душе, где в настоящее время проходила незримая духовная борьба. Тревожные вопросы «почему?» и «что здесь такого?» снова и снова вставали, словно высокие горы, которые невозможно сдвинуть с места. Уже прошло несколько лет с тех пор, как в один летний день, именно в этой комнате со слезами и плачем, он обратился на колени к Богу о прощении грехов. И Всеблагой Спаситель услышал этот плач и снял бремя греховной ноши с пробужденной совести Николая. С того времени он стал христианином. Обновленная жизнь, которая проходила в ежедневном служении Господу и Его Церкви, открывала новые привлекательные горизонты для труда. Все сопровождалось Божьим благословением и духовным ростом. Но недавно что-то надломилось в его отношениях с Богом, и это стало сразу заметно по молитве. Раньше она взлетала в небесные просторы и была настоящим диалогом двух любящих сердец, а сегодня, будто подстреленная птица, только на несколько метров поднимается и бессильно опускается к нему. Почему? Николай знал почему. Ведь как только он закрывал глаза, чтобы помолиться, перед ним снова и снова появлялся образ злосчастной рукавицы, история которой началась несколько дней назад. Большой автотранспортный цех гудел огромными автомобилями «БелАЗ». Одни заезжали в ремонтные боксы, а другие выезжали исправные на линию. Выхлопные газы удалялись большими, монтированными в стены вентиляторами. Давно привыкшие к таким условиям, рабочие выполняли работу с профессиональной сноровкой. Все хорошо знали свои операции по ремонту и обслуживанию автомашин. Николай имел специально отведенное и огражденное металлической сеткой рабочее место, куда свозили подвески автомобилей, ремонтом которых он и занимался. Эта работа ему нравилась, ведь здесь не только можно было продолжить работоспособность этих агрегатов, но самое важное – поговорить с людьми о самом насущном вопросе в жизни – вере в Бога. Сюда с охотой приходили, ведь он пользовался как профессиональным, так и жизненным авторитетом. Его искренность и дружелюбие смягчало самые каменные сердца. Кто-то поделится горем, он посочувствует, кому-то нужен совет – не пройдет мимо. Между собой сотрудники называли его одним словом – «святой». И хотя в это название кто-то вкладывал много смехотворного, он не оскорблялся, а наоборот, считал, что это имя необходимо отстоять в повседневной жизни добрым поведением. В конце смены все работники делали уборку рабочего места. Именно это делал и Николай на своей территории. Всегда в мусорный ящик вместе с глиной от подвесок летела использованная ветошь и другие отходы, а в большую бадью лома никому не нужны старые болты и разный металлолом. Однажды при очередной уборке его посетила мысль, сколько разных деталей выбрасывается на металлолом, а в домашнем хозяйстве они могли бы когда-то пригодиться. И вот, собрав их в небольшую кучку, на этот раз решил не выбрасывать, а забрать домой. Но во что поместить? Взгляд остановился на старой рабочей рукавице, которая лежала на станке. Долго не раздумывая, туго запаковал ее разнообразными болтами и направился в раздевалку. Первый неприятный сигнал совести почувствовал именно там, когда переоделся и возле рабочего шкафа коротко поблагодарил Бога за благословение в работе, то после слова «Аминь» его посетила мысль. «А рукавица с начинкой – это не кража?» «Нет», – ответил сам себе, – «это никому не нужный мусор». Однако дорога к дому почему-то на этот раз была не такой приятной, как всегда. Совесть начала свое действие сначала нежными укорами, но Николай был твердо уверен, что содержимое рукавицы не может быть грехом, если их вместо ящика для отходов забрать домой. День, спрятавшись в вечерних сумерках,
заканчивал свой обычный бег. Пришло время помолиться на сон, и здесь все началось. Обычным движением Николай стал на колени, чтобы поблагодарить Отца Небесного за прожитый день и попросить благословения на отдых. Тем не менее, молитва на этот раз его самого привела в удивление. Сначала пришлось бороться с навязчивым образом рукавицы, которую недавно положил в каморке, а потом настала горечь неуслышанной молитвы. Казалось, что небо было закрыто. Неужели из-за кучки деталей в рукавице? Но что здесь такого? Это же отходы! Впервые у Николая было такое чувство, что он лег, не помолившись. Борьба плоти и духа разгоралась на полную мощность. Тело выкрикивало: «А что здесь греховного?» А дух возражал: «Это не твое». Утро встретило лучистым сиянием и веселым щебетанием неугомонных птичек за окном. Воробьи порхали вблизи подоконника, а наиболее смелые уже умостились на нем, ожидая, когда Николай положит им крошки хлеба с утреннего стола. Но ему сегодня было не до них, ведь утренняя молитва была точной копией вчерашней вечерней. Снова перед глазами рукавица и безмолвное небо. «Отче, где ты?» — хотелось воскликнуть, а на память почему-то приходило место Святого Писания. «Адам, где ты?» Идя на работу, он снова и снова погружался в тревожные раздумья. «Разве бывшие в употреблении детали могут стать препятствием молитве? Ведь я взял то, что фактически никому не нужно», — так оправдывался ум. «Но не свое», — возражала совесть. День, начатый в духовном разладе, так и проходил как-то непривычно сумбурно. Хорошо, что сегодня не заводил разговора с людьми о Боге, а то вряд ли сумел бы что-то сказать. Уста были будто скованными. Ему припомнилось, как преступники, привязывая людей, затыкали им рты кляпами, чтобы не могли кричать о помощи. Он и себя увидел будто связанным, и самое ужасное в этом воображении было то, что увидел свои уста, заткнутые варежкой с болтами. «Господи!» — взывал он на вечерней молитве. «Если это так серьезно, и ты считаешь мои действия неверными, я готов отнести эту рукавицу назад. Но сначала необходимо покаяться», — шевельнулась какая-то свежая мысль. «В чем?» — в который раз спрашивал себя. «Что здесь такого?» — противился ум. «Ты украл», — прямо заявила совесть. «Я просто взял», — оправдывался он. В эту ночь заснуть было тяжело. «А если это и в самом деле грех?» — думал он, когда яркие звезды укрыли небосвод. «Тогда чего я добиваюсь? Ведь Господь грешников не слушает. Что может быть общего у чистого с нечистым?» Только далеко за полночь он заснул тревожным сном. Утро было пасмурным. Тучи за окном свидетельствовали о перемене погоды. Тоскливо было и на душе у Николая. Наспех позавтракав, прежде всего направился к каморке. Вот и злосчастная рукавица. С укором взглянул на нее. «Сколько боли ты мне нанесла!» — подумал он. Поместив ее в сумку, отправился на работу. Быстро переодевшись, направился на рабочее место, прихватив свой горький груз. Вот и бадья. Резким движением высыпал все содержимое к отходам и осиротевшую рукавицу снова поместил на станок. Все, облегченно вздохнул. Наконец лишился греховной ноши. Потом прислушался. Что сейчас делается в сердце? Ведь должно прийти явное облегчение. И в самом деле на душе стало немного светлее, но почему-то полная духовная свобода не наступала. Еще сохранялось какое-то отчуждение от Господа. «Почему?» — размышлял он. «Тебе необходимо попросить прощения», — прозвучал четкий голос в мыслях. Николай знал, что без молитвы и покаяния не могут быть полноценными отношения между Богом и человеком. Как ему хотелось снова искреннего обращения с Иисусом, обнять бы его, пробитые гвоздями ноги, и скрыть свое посрамленное лицо, добрые, нежные руки, на которых тоже видимые раны от грехов человечества. «И от моих», — подумал он. За этими раздумьями незаметно прошел дообеденный рабочий день. У Николая на цеховом дворе были свои, одному ему известные потаенные места, где во время обеденного перерыва он склонял колени для молитвы. На этот раз он с трепетом зашел за груду нагроможденных кабин, ослуживших автомобилей, которые давно ожидали своей очереди, чтобы отправиться на металлолом. И горячая молитва вырвалась из его уст. «Господи, прости, что своими неразумными поступками нанес тебе много боли.
Необдуманно взял вещи, которые мне не принадлежали, и этим постыдил свою голову и разорвал такое сладкое общение с тобой. Я немного не пободрствовал и взял то, что не мое. Я же не думал, что будут такие плохие последствия. Прости за не совсем хорошие поступки и подари душевный покой. Аминь. Молитва закончилась, однако желанного полного сердечного покоя не наступило. Казалось, что Господь рядом, но на Николаева, аминь, ничего не отвечает. Почему? Это было основным предметом раздумий после обеда. Я же принес назад все, что взял, и попросил прощения. Почему Господь не принял эту молитву? Ничего не понимаю. Душевная тревога, которая окутала его в эти дни, повлияла и на внешний вид. Коварная складка прорезала лоб немного выше надбровья, а голубой цвет глаз как-то побледнел и перешел в серо-зеленый оттенок. Да и весь он как-то внезапно осунулся. Это заметили даже рабочие. «Коля, ты что, заболел? Или дома какие-то неприятности?» – допрашивали они. «Да нет», – отбивался он, – «все нормально». «А вот и не совсем все нормально», – ставила в упор совесть. Придя домой, он не находил себе места. За окном тоже было как-то беспокойно. Тяжелые тучи укрыли небо. И хотя летом день длинный, однако тьма окутала окрестность. «Точно, как и в моей душе», — подумал Николай. Приближалась гроза. Он снова попробовал найти контакт с Богом. «Господи, я измучился от такого духовного состояния. Ты не отвечаешь на молитву, и совесть не успокаивается, а подает какие-то тревожные сигналы. А мне почему-то не все понятно. Я же признал, что взял немного не своих вещей. Тем не менее, все возвратил назад. Почему ты не благоволишь ко мне? Не гневайся за не совсем разумные поступки. Смилуйся надо мною», — просил он. А Господь молчал. И вместе с тем в сознании ясно звучали слова: «Тебе необходимо покаяться». С тяжелым сердцем, поднявшись с молитвы, он сел за стол, охватил голову руками и снова погрузился в раздумья. В таком состоянии его и застала грозовая стихия. «Разве я не попросил прощения?» – размышлял он. «Что неправильно в моем покаянии?» Вдруг вторично комнату осветила яркая вспышка молнии, и в ту же минуту прогремел гром, который на этот раз обратил на себя внимание Николая. Глянувши в окно, он задал себе важный вопрос. «Могу ли я сказать, что молния немного сверкнула, или гром немного загремел?» «Нет». «Почему же в молитве я говорю, что взял немного не своих вещей? Это так похоже на самооправдание. Разве справедливо так говорить? Например, я немного согрешил, или немного убил, немного украл. Разве такого чуть-чуть грешника примут Царство Божие?» «Конечно, нет. Выходит, свой грех я называл не своим именем, а значит, не осуждал справедливым судом. Вот где причина моих переживаний. Ведь детали из завода я не взял, а украл». Со следующим грозовым ударом Николай упал на колени. И вместе с густыми каплями дождя по окну полились слезы по его щекам. «Господи, прости меня как преступника. Я украл детали из завода и имя греху, который совершил, кража. Отче, прости меня не как чуть-чуть грешника, а как вора. Не отними Духа Святого, прости и помилуй». Место, на котором он молился, оросилось не дождевыми каплями, а искренними слезами покаяния. И вдруг в душе Николая засветило солнце. Не то солнце, которое появилось вслед за грозовыми тучами, а солнце правды и любви Божьей. Небо открылось. И в тот же миг невыразимая радость наполнила все его естество. Вина, будто тяжелый камень, свалилась в его душе, и он запел.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Тот отрывок книги пророка Осии, с которого мы начнем нашу сегодняшнюю лекцию, можно было бы назвать так. «Израиль обратится в последние дни». В первом стихе главы 6 говорится: «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Это последний призыв Бога, обращенный к Северному царству того времени. Но здесь есть аллюзия и на будущее, когда Бог исцелит свой народ. Он поразил его, но Он же перевяжет раны. Это предостережение о том, что Бог свершит суд над грехом любого народа, будь это даже народ, называющий себя христианским, и который обладает всеми благами Слова Божия. Читаем далее, стих 2. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». «В 3-й день восставит нас». Эти слова имеют большое значение в свете того, что воскресение Христа произошло как раз на 3-й день. Он воскрес ради оправдания как иудеев, так и язычников. Это оправдание будет действительно также в тот день, когда Бог возвратит Израиль в его землю и обратит его к себе. В 37 главе книги пророка Иезекииля Бог говорит об этом дне как о воскресении. И это воскресение будет иметь своим основанием того, кто воскрес на 3-й день. Ибо воскресение Христово дарует всем тем, кто принимает Его искупление и оправдание, которые примиряют человека со всемогущим Богом. Апостол Павел подробно говорит о будущем Израиля в 11 главе своего послания к римлянам. Сейчас цель Бога в созидании Его Церкви заключается в том, чтобы привлечь к себе как иудеев, так и язычников, все народы и племена, чтобы они служили и поклонялись Ему. Когда Бог исполнит эту задачу и восхитит Церковь из этого мира, Он вновь обратится к народу Израиля и воскресит его. Все пророки, принявшие участие в составлении Писания, и даже те из них, кто не оставил пророческих книг, говорили о будущих намерениях Бога в отношении Израиля. Еще до того, как дети Израиля вошли в землю, Моисей начал говорить о том дне, когда Бог восставит их в земле в 3-й раз. В 3-й раз и как бы в 3-й день восстановление в земле будет совершено навсегда. Между этим восстановлением в земле и воскресением Христа в 3-й день существует определенная связь. Читаем далее, стих 3. «Итак познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю». И Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Ранними дождями называли ливни, которые начинались в конце октября, а поздними дождями, которые шли в марте и в апреле, перед сборами урожая. Есть люди, которые утверждают, что поздние дожди возвратились в Израиль. Но я не думаю, что мы можем говорить о том, что ранний или поздний дождь действительно возвратился. В Израиле выпадает очень мало осадков, а плодородность земли достигается за счет ирригации. Но воды все равно недостаточно, и на настоящий момент мы не видим исполнения пророчества о возвращении дождя. Когда эти люди обратятся к Богу, благословение придет не только к ним, но и ко всей земле, равно как и к животному миру. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Вот секрет решения всех проблем жизни — познание Господа. Апостол Павел уже в самом конце своего земного пути писал: «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его». Об этом можно прочесть в 3 главе послания к Филиппийцам в стихах с 8 по 10. «Без познания Бога эту жизнь невозможно улучшить». Слово Божье постоянно подчеркивает эту мысль, право оно или нет. В ходе тысячелетий Слово Божье показывает свою истинность. И я не думаю, что нынешнее поколение в силах каким-либо образом изменить эту ситуацию. Следующий логический отрывок книги пророка Осии мы с вами озаглавим так. «Ныне над Израилем свершается суд за его грехи». В 4 стихе 6 главы читаем. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая». Здесь слова Бога звучат так, словно он расстроен. И в самом деле он как бы говорит, «Что же мне сделать с вами? Я люблю вас, но вы упорствуете в грехе, и мне придется свершить над вами суд». Бог здесь сталкивается с дилеммой. Суд — дело чуждое для Бога. Он желает спасать, а не судить. Но когда люди отвращаются от Него, то приходит день, в который ему приходится свершать над ними суд. Народ Израиля был религиозен, но он не знал Бога и был далек от Него. Сейчас, друзья мои, процветает именно религия, и меня это тревожит. Позвольте мне привести такой пример. В редакцию одной из газет пришло письмо. В современном обществе религия утратила необходимость. В конце концов, человек вырос и больше не нуждается в этом наркотике. Ему больше не нужно объяснять непонятное с помощью сказок и поклонения высшему существу. В таком развитом обществе, как наше, религия лишь затуманивает сознание. Религия искажает картину мира, вмешивается в принятие важных решений, распространяет предрассудки. Человечеству пора отказаться от этого самоослепления. Возможно, вас это удивит, но я согласен с тем,

управлял моей жизнью. Я понял, что не в силах прийти к Богу сам, и что Он сделал возможных отношения с Ним только через Своего Сына Иисуса Христа. С тех пор я стал намного более ответственным человеком и научился любить самого себя, других людей, вне зависимости от их возраста, расы, вероисповедания и цвета кожи. Сейчас многие говорят: «С религией пора кончать». Я отвечаю: «Прекрасно, давайте выгоним ее через заднюю дверь и пригласим к нам Иисуса Христа, свет мира». Да, израильтяне были религиозны, но их благость была как утренний туман. Она состояла из ритуалов и церемоний, как роса, скоро исчезающая. Вот все, чего они достигли. Многие люди относятся к религии как к свободной одежде, которую можно надевать и снимать, когда вздумается. Бог осуждает такое отношение, потому что быть религиозным еще не значит познать Его, то есть пережить такие отношения с Богом, которые меняют всю вашу жизнь. Теперь прочитаем стих 5. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Здесь Бог говорит буквально следующее. Слова пророков сдирали с них кожу заживо. Я благодарен за письма, в которых вы пишете, что в нашей передаче мы представляем Слово Божие таким, каково оно есть. Я всегда стремился именно к этому. И за годы моего служения я пришел к выводу, что те люди, которые хотят услышать Слово Божие, оценят мои усилия. Кому-то, напротив, это совсем не понравится. И я готов выслушать критику в свой адрес. Итак, Бог говорит здесь: «С помощью пророков я содрал с вас кожу заживо. Они говорили вам всю правду, так как есть, но вы не слушали их». Друзья мои, хотя в наши дни многие обращаются к Слову Божию и интересуются им, неясно, в какой степени оно реально меняет человеческие жизни, насколько сердца людей, которые слышат его, подвергаются его воздействию. «Я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Люди согрешали не из-за своего незнания. Недостатка в информации не было. Бог посылал к ним пророков, но они повернулись спиной к Слову Божию. Теперь прочтем 6 стих. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Люди просто участвовали в ритуалах. «Мой друг, можно ходить в церковь каждое воскресенье. Можно показывать, насколько ты сведущ в церковных делах, критиковать проповедника, хор, прихожан. Возможно, им даже есть дело до этого. Но Бог желает, чтобы ты принял Его Слово в самые сокровенные глубины твоего сердца, в самые недра твоей внутренней сущности, и чтобы в твоей жизни стали видны признаки Его милости. Никакие церковные церемонии не могут заменить изучение Слова Божия». Читаем далее, 7 стих. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». Речь идет о том завете, который Бог заключил со своим народом. Стих 8 говорит: «Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью». Галаад известен нам как город, в котором изготавливали галаадский бальзам, который использовали как благовоние в медицинских целях. Но во времена Оси из этого города не выходило ничего, кроме нечести. Далее, в 9 стихе читаем: «Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости». Это означает, что священники, которые отказывались давать народу воду жизни и хлеб жизни, практически совершали убийство. Честно говоря, я считаю, что служитель, который стоит за кафедрой и не проповедует

Слово Божье повинен в том же самом. Но не я придумал это. Об этом говорит Слово Божье. Теперь мы прочитаем последние стихи 6 главы, 10 и 11. «В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Это предостережение иудеи. Суд над ней также приближается. «Когда я возвращу плен народа моего». Настанет день, когда Бог возвратит народ в его землю. Но прежде он должен свершить над ним суд за его грех. Перевернем еще одну страницу книги пророка Осии и приступим к изучению главы 7. С этого места и вплоть до главы 12 речь пойдет о том, что Израиль мог бы избежать осуждения, обратившись к Богу, который любит его. Бог твердо действует в отношении своего народа, но при этом он с любовью призывает людей вернуться к нему, пока над ними не свершился его суд. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, Израиль обращается к Ассирии и к Египту. Вот что мы читаем в первом стихе 7 главы. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам». Самария была столицей Северного царства. Если быть точным, то Омри сделал ее столицей, а Иезавель и Ахав построили там укрепление. Недавно мы ездили в туристическую поездку в Израиль, и я настоял на том, чтобы группа побывала в Самарии. Я хотел, чтобы люди пришли на ее холмы и увидели исполнение пророчества. Суд Божий свершился над одним из самых красивейших мест в мире. Там стоило бы построить дворец или прекрасный дом. К западу оттуда открывается вид на Средиземное море, к востоку — на долину Иордана, к северу — на гору Ермон и город Мегиддо, а к югу — на Иерусалим. Это прекрасное место с удивительными видами. Но сейчас там пустыня и ничего более. Воистину, суд Божий свершился над этой местностью. Во времена Осии в Израиле произошло следующее. Грех, который прежде скрывали, стал явным. Люди перестали прятать то, что ранее совершалось в тайне. А они не стыдились своего греха, и у них не было никаких угрызений совести. Господь простил бы им их злодеяния, если бы они покаялись и обратились к Нему. Но они упорствовали в своей порочности и все сильнее укоренялись во грехе. Одно дело — грешить в тайне, хотя это, конечно, тоже плохо. Но еще хуже — выставлять свой грех на показ и кичиться им. Если человек поступает подобным образом, это значит, что он опустился на самое дно. Именно поэтому я считаю, что слова пророка Осии очень важны для нашего народа, равно как и для всех других народов мира. Если Израиль был избранным народом Божьим, и Бог отправил его в плен за то, что тот упорствовал в грехе против него, то вероятно ли, что другой народ, погрязший в таком же грехе, сможет остаться безнаказанным? Когда я был молод, несколько гомосексуалистов, которые жили в нашем городе, скрывали и прятали свой грех. А теперь они выставляют на показ свое извращение и требуют, чтобы их занятия принимали как нечто естественное. Открыто говорят не только о том, что в стране есть девочки и мальчики по вызову, но и о том, что их тысячи. То, что прежде совершалось в тайне, сейчас делается открыто. Один человек недавно сказал мне: «Доктор МакГи, но ведь сейчас люди грешат точно так же, как они делали это в дни нашей молодости». Я согласился с ним. Да, это так. До того, как я был спасен, я был с этой толпой, и я знаю об этом.
«Так в чем же разница?» — спросил меня мой собеседник. «Я скажу вам, в чем разница», — ответил я. «Когда я был молод, мы скрывали свои грехи, мы стыдились их. Теперь же грехами гордятся и выставляют их на показ. Сейчас это называют новой моралью. И грех окружен ореолом привлекательности. Грешников одобряют, говорят, что они совершают нечто новое и неслыханное. Недавно я слышал, как девушку хвалили за то, что она такая смелая и честная, что живет с мужчиной вне брака и родила от него ребенка. Наверное, я очень старомоден, но всем нам нужно осознать тот факт, что Слово Божие не изменилось. Открытый, явный грех — это не признак прогресса. Это признак гибели цивилизации, которая прежде, по крайней мере, была похожа на христианскую. А теперь обратимся ко второму стиху седьмой главы. «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Бог говорит, «Я знал об их грехах и прежде, но теперь они еще более отдалились от меня и грешат уже открыто». Иными словами, израильтяне пали так низко, насколько это вообще возможно. Следующий, третий стих гласит, «Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей». Царь и князья одобряли все эти мерзости. Сейчас больно видеть, как руководители во всех сферах — образование, наука, политика, церковь — употребляют грязные и богохульные выражения. Это делается открыто. Политиков, которые грязно ругаются, уважают, потому что они якобы настоящие мужики. Я бы сказал, что у них очень бедный словарный запас, и им крайне трудно формулировать свои мысли. К сожалению, этот стих вполне применим к нашему народу, а история показывает, что и прежде были великие нации, которые вели себя подобным образом. Но сейчас они сошли со сцены истории, и воспоминание о них покрыто пылью тысячелетий. Читаем стих четвертый. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет». Послушайте, как сильно сказано. «Пекарь растопил печь и перестал подбрасывать в нее дрова, как только тесто взошло, и можно было готовить хлеб». Здесь Бог говорит о духовном прелюбодеянии и об аморальности. Прежде народ скрывал свой грех, но теперь они подобны открытой печи, раскаленной страстями. Мне кажется, сейчас мужчины стараются во что бы то ни стало доказать, какие они крутые, а женщины, какие они сексуальные. Общество просто помешано на сексе. Далее в пятом стихе говорится, «День нашего царя, — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам». Царь стал алкоголиком и делает из себя шута. Мы уже говорили об этом прежде, но очень важно, чтобы мы не забывали об одной важной вещи. Что стало причиной гибели Северного царства? Идолопоклонство, тот факт, что народ отвратился от Бога. Это всегда приводит к падению морали. Вино и женщины, бутылки и бордели — вот что составляло смысл жизни жителей Северного царства. Дорогие друзья, хотя вокруг нас никто не поклоняется истуканам из дерева и камня, моральное состояние людей оставляет желать лучшего. Мы не можем не извлечь урок из пророчества Осии. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.